0: Всегда разный час. Радио час.
1: Thank you, ladies and gentlemen. Speak low.